зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: В самом начале своей музыкальной карьеры Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в 1944 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ивы тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Кроме того, Ив исполнил одну из самых известных песен Пиаф «La vie en rose».
0: Ив Монтан. «La vie en rose».

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Four Lads. В песне «Истанбул, not Константинополь», записанной канадской командой The Four Lads в 1953 году, речь идет о смене турками названия города Константинополь на сегодняшнее имя Стамбул. Музыканты также проводят параллель с Нью-Йорком, который раньше назывался Нью-Амстердам, о чем теперь уже мало кто вспоминает.
0: The Four Lads, Истанбул.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Британские ученые провели обзор исследования и выяснили, что просмотр матчей положительно влияет на самочувствие зрителей. По словам авторов статьи, продолжительное сидение за телевизором не всегда связано лишь с негативными последствиями. Они сослались на научную работу, согласно которой зрители спортивных трансляций в среднем счастливее тех, у кого нет такого хобби. По предположению ученых, все дело в чувстве сопричастности, которое возникает во время просмотра этого контента. Далее авторы сослались на их собственное актуальное исследование. Ученые проанализировали данные о благополучии 7209 англичан в возрасте от 16 до 85. Если верить результатам, участники, которые за год посетили хотя бы одно спортивное мероприятие, были удовлетворены своей жизнью более остальных респондентов. Эти результаты согласуются с другими исследованиями, которые показали, что у людей, которые хотя бы раз в год смотрят спортивные трансляции вживую, симптомы депрессии проявляются реже, чем у тех, кто этого не делает, уточнили исследователи. Важно оговориться, рассмотренные исследования не доказывают, что просмотр спортивных трансляций напрямую улучшает психологическое благополучие людей. Скорее всего, корреляция связана и с другими факторами, вроде наличия компании друзей, фанатов футбола. Все эти выводы носят корреляционный характер, то есть мы не можем с уверенностью сказать, какой фактор влияет на другой и влияют ли они оба на какой-то третий, например, на благосостояние или количество друзей, добавили ученые.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Песня «I Concentrate on You» была написана американским композитором Коулом Портером в 40-м году для фильма «Бродвейская мелодия» 40-го года. 10 лет спустя свою версию этого трека записал Фрэнк Синатра. А еще почти через 20 лет Синатра снова исполнил «I Concentrate on You», теперь уже вместе со своим другом, бразильским музыкантом Антонио Карлосом Жобимом.
0: Фрэнк Синатра. «I Concentrate on You».

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону утром малооблачно и 23 градуса тепла. Днем ожидается ясная погода и до 27 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет?
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
8: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. В России набирает популярность новый тренд «цифровые детокс-туры». Около 15% отдыхающих уже сознательно отказываются от телефонов и ноутбука в отпуске. Основными клиентами таких программ стали жители мегаполисов, предприниматели и топ-менеджеры. Организаторы предлагают разные форматы – от добровольной сдачи смартфонов в сейф до поезда в глухие локации, где полностью отсутствует сотовая связь. Наиболее востребованными направлениями стали Алтай, Карелия, Камчатка, Байкал. При этом регионы северо-запада уже оцениваются как хаб когнитивной разгрузки. Природа Карелии, озер Лесово-Вологодской области идеально вписываются в новый тренд. Северная столица вошла в число наиболее востребованных российских направлений для делового туризма по итогам весны этого года. Компании также часто отправляют сотрудников в командировки в Москву, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Китай, Белоруссия, Турция, Казахстан и Узбекистан. Чаще всего командировки случаются представители культуры и спорта. В среднем до 72 раз в месяц на одну организацию. Средняя продолжительность поездок по России составляет примерно 2 дня, а в другие страны – 3 дня.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Путешественник, писатель, телеведущий и настоящий мастер выживания – все это о британце Бьяре Гриллсе. Человек, для которого экстремальные ситуации не испытание, а способ почувствовать вкус жизни. В 23 года он покорил Эверест, став самым молодым британцем, достигшим вершины мира. И это было лишь начало. В 2003-м вместе с командой из 4 таких же безрассудных энтузиастов Гриллс пересек Северную Атлантику на надувной лодке. Через 2 года он обедал в смокинге и кислородной маске на высоте 7600 метров в гондоле аэростата. Есть в его списке достижений и полет на парамоторе над Гималаями на высоте почти 9 километров при минус 60 и ветре, сбивающем с ног. А в 2008 году Гриллс вместе с 2 партнерами попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое продолжительное свободное падение в аэродинамической трубе — больше 1,5 часов без перерыва. Бьяр Гриллс написал несколько книг о выживании и приключениях, но известность ему принесли телепроекты, где он учил сохранять хладнокровие в самых экстремальных условиях. В одном из выпусков его шоу участвовал даже Барак Обама. Президент США тогда сказал, что главное человеческое качество — это упорство. И, пожалуй, Бьяр Гриллс — живое тому доказательство. Человек, который снова и снова проверяет на прочность не только природу, но и самого себя.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону утром малооблачно и 23 градуса тепла. Днем ожидается ясная погода и до 27 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. 500 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
7: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
8: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 1 триллион долларов. Это произошло после первичного размещения акций SpaceX на бирже NASDAQ, сообщает Reuters. Аэрокосмическая компания Маска разместила 555,5 миллионов акций по 135 долларов за бумагу. Общий объем привлеченных средств достиг 75 миллиардов долларов. Это делает IPO SpaceX крупнейшим в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Сауди Арамко, которая в 2019-м привлекла 25,5 миллиарда долларов. Исходя из параметров размещения, весь бизнес SpaceX оценивается примерно в 1 750 миллиардов долларов. По подсчетам Reuters, после IPO состояние Маска превысило 1 100 миллиардов. Большая часть его капитала теперь приходится на долю в SpaceX. Она оценивается примерно в 867 миллиардов долларов. При этом, как отмечает Washington Post, предприниматель стал триллионером только на бумаге. При оценке состояния Маска учитывались опционы и акции, которые он может получить в будущем, если компания достигнет крайне амбициозных целей. Например, создаст поселение людей на Марсе и запустят дата-центры в космосе. Без учета этих бумаг, Маск пока немного не дотягивает до отметки в 1 триллион долларов. До выхода SpaceX на IPO состояние Макса оценивалось примерно в 780 миллиардов. Это более чем вдвое превышает показатель основателя Alphabet Ларри Пейджа, занимающего вторую строчку. Помимо Маска, оценку в 400 миллиардов долларов когда-либо преодолевал лишь один человек – основатель Oracle Ларри Эллисон.

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Кавказ.
2: Пожалуй, нет человека, который не знает про трех мушкетеров или графа Монте-Кристо. Но у Александра Дюма есть и менее известная, хотя и не менее интересная книга «Кавказ». В отличие от его приключенческих романов, это не художественный вымысел, а путевые заметки, основанные на настоящем путешествии писателя по нашему Кавказу в середине 19 века. Дюма давно собирался в Россию, но при жизни императора Николая I сделать этого не мог. После выхода романа «Учитель фехтования», где героями стали декабрист Иван Анненков и его супруга, писатели объявили персоной нон грата. Лишь после смерти императора он получил возможность приехать. В 1858 году Дюма прибыл в Астрахань и оттуда направился в Кизляр. Первое, что его поразило, все встречные были вооружены. Каждый опасался врага и рассчитывал только на себя. За 3 месяца путешествия писатель проехал Кизляр, Буйнакск, Дербент, Баку, Шемаху, Тифлис, Кутаис, множество станиц и аулов. В Тифлисе он встретил новый 1859 год. Хотел пройти по военно-грузинской дороге и доехать до Владикавказа, но помешала снежная буря. А в феврале писатель покинул Россию, отплыв на пароходе из Поти. Вернувшись во Францию, Дюма издал трехтомник «Кавказ», где собрал все увиденное. Картины природы, описание быта и нравов горцев, зарисовки из жизни городов и деревень. Эта книга оказалась не просто литературным произведением, а ценным историческим источником, в котором Кавказ предстает глазами европейца XIX века. И даже спустя 1,5 века Кавказ Александра Дюма остается живым свидетельством реального путешествия и до сих пор читается с интересом.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».

0: Бум-бум-би-дам, бум-бум-би-дум.
1: Реклама.
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
5: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону утром малооблачно и 23 градуса тепла. Днем ожидается ясная погода и до 27 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
2: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
1: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
2: Королева 1D.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу.
5: Эмбарго Вайт Фестивал.
4: Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытием.
5: 26 июня.
4: Эмбарго Вилла. 4 тонн

0: арены. Десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
1: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Стандартные клише вроде стрессоустойчивости или многозадачности в резюме окончательно устарели, но соискателям важно понимать. Новые броские фразы, такие как «ноль панических атак за год» или «знаю свои лимиты» — это зачастую лишь привлекательное словосочетание и не гарантия успеха. Эксперты подчеркивают, что сегодня бизнесу нужны не модные формулировки, а реальная универсальность. Специалисты по найму и руководители признают, что всю рутину сегодня эффективнее делегировать искусственному интеллекту. Можно не тратить 40 минут на составление длинного письма клиенту, а просто наговорить суть нейросети, и она мгновенно выдаст грамотный текст. Все меньше американцев верит в исключительность США и американскую мечту. 30% считают, что есть страны лучше Соединенных Штатов. За 10 лет число таких граждан выросло почти на 19%. В то же время 44 из 100 называют США одной из величайших стран наряду с несколькими другими. Тогда как в 2017-м такого мнения придерживались 56%. Лишь четверть американцев считают, что США превосходят другие страны. Это на 8% меньше, чем в 2017-м. Около половины респондентов уверены, что принцип американской мечты, когда упорный труд становится надежным путем к успеху, больше не действует. Каждый третий убежден, что раньше она была достижима. 15 человек из 100 полагают, что этот принцип не работал никогда.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону утром малооблачно и 23 градуса тепла. Днем ожидается ясная погода и до 27 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. 500 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
7: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
3: Скоро старт продаж.

0: ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Дон Нефтестрой. 204-61-85.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа». 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробно по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. В московском баре «Эскапист» выступила фейковая группа «Engine the Poetrin». Дуэт музыкантов предстал в образах канадских артистов и исполнил их композиции, написал New Musical Express. Видео с выступления появилось в инстаграм-аккаунте блогера Вячеслава Захарова. «Engine the Poetrin» в Москве. Реальная жизнь в России. Прокомментировал он публикацию. Ролики с поддельными «Engine the Poetrin» заметил арт-директор настоящей группы Сэм Мердок. Его возмутило, что кавер-артисты постоянно отмечают группу в соцсетях, даже не говоря, что они не настоящие. Мы живем в странное время, когда все пытаются заработать на группе. Сейчас в интернете уже около 1500 поддельных футболок, и я удалил около 700, но они продолжают появляться, сказал Мёрдок. Он добавил, что распознать подделку в случае с московскими музыкантами просто. Гитарист настоящий Engine the Poetrin играет на двухгрифовой гитаре, в то время как импостер на одногрифовой. В состав реальных Engine the Poetrin входят два артиста, имена которых неизвестны. Они представляются как the Poetrin и Клек the Poetrin. Первый музыкант играет на микротональных гитарах, другой на ударных. Сейчас группа готовится к туру. Я лишь напомню, что Инстаграм принадлежит Мета, признанной в России экстремистской организацией. Ее деятельность в стране запрещена. Выход байопика «Майкл» спровоцировал всплеск интереса к творчеству Майкла Джексона. Сервис QonMusica проанализировал спрос на треки артиста. Число проигрываний выросло на 44%, а количество пользователей, прослушавших его хиты, на 28%. Самой востребованной песней стала композиция «Billie Jean».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
8: Ватсон, кто это воет на болотах?
9: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
11: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону утром малооблачно и 23 градуса тепла. Днем ожидается ясная погода и до 27 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города, в новом жилом комплексе на Каяни 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» — это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье — наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
12: Маршрут в Агат построен.
11: Телефон 305-05-00.
13: Код города 863.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Бью» — это красота твоего тела. «Бью» — это философия осознанного движения. «Бью» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне, 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бью» —
3: клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. «Тэнк 500» легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С «Тэнк 500» вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в «Тэнк Агат» на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
6: Маршрут в Агат построен.
5: Телефон 305-05-00.
7: Код города 863.

0: Агат. Покупай выгодно.
1: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
2: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
3: Ора Дарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск о знаменитостях. Актер Том Холланд, известный зрителям по роли Человека-паука, поделился мыслями о будущем франшизы. Он заявил, что готов передать эстафету новому исполнителю и стать наставником, как когда-то для него самого был Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного Человека. Том Холланд объяснил, что готов играть Питера Паркера столько, сколько потребуется, но уже задумывается о том, кто сможет надеть костюм супергероя после него. Своим преемником Холланд видит 16-летнего британского актера Оуэна Купера. Он ворвался в мир кино благодаря главной роли в сериале Netflix «Переходный возраст», где сыграл подростка, обвиняемого в убийстве. За эту работу он получил сразу несколько престижных наград и даже стал самым молодым лауреатом Эмми, Золотого Глобуса и Critics Choice Awards. Кстати, Купер успел поработать над другими проектами. Недавно он появился в новой нашумевшей экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Эллерди. Кроме того, актер снимется в фильме «Крик небес» вместе с Николасом Холтом и Колином Фертом. Напомню, 30 июля на экраны выходит новый фильм о Человеке-пауке под названием «Новый день». Картина станет четвертой с Томом Холландом в главной роли.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Испания. Загородный отдых в Испании – это не просто времяпрепровождение на природе, а настоящий образ жизни, у которого есть немало поклонников. У многих испанцев, помимо городского жилья, есть еще и загородный дом, который по-испански называется «Каса Рурал». Расположены такие имения чаще всего на море или в паре сотен километров от города. Летом испанцы уезжают из душных квартир в свои загородные дома на месяц или просто на выходные, чтобы насладиться прохладой, свежим воздухом и красивой природой. Разумеется, домик обычно окружен небольшим садом, где будет обустроено все, что нужно для приятного времяпрепровождения. Бассейн, лужайка для барбекю и шезлонги. Вскапывать грядки в летнюю жару у испанцев обычно нет никакого желания. Хотя редкие энтузиасты-огородники находятся и там. Для них предусмотрена возможность взять грядки в аренду у города. Такие участки есть, например, в 20 километрах от Мадрида. И при желании можно туда заехать после работы и в удовольствие покопаться в земле. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
5: Джули Лондон. «Fly me to the moon».
6: Популярная американская певица середины прошлого века Джули Лондон родилась в семье актеров и с детства привыкла выходить на сцену. В 18 лет девушка впервые снялась в кино, после чего сразу получила еще два предложения сыграть в фильмах. Успешное начало актерской карьеры Джули помогло музыкальным продюсерам разглядеть в ней еще и замечательную певицу с низким и необыкновенно чувственным голосом. В 1955 году Лондон впервые выступила в одном из клубов Лос-Анджелеса, а за следующие 45 лет записала 32 полноценных альбома, трижды став лучшей вокалисткой по версии журнала Billboard.
5: Джули Лондон. Fly me to the moon.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Ума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров. 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно, чулетечка, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
1: Вы слушаете радио Монт.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: В Ростове по данным Яндекс.Погоды сегодня будет малооблачно и до 27 тепла, вечером плюс 25, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра в городе переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены. Десятки топовых артистов. И бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
5: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Из-за невозможности гарантировать коммерческую загрузку бортов, Россия не намерена запускать прямые рейсы в Бразилию. Такое заявление в разговоре с ТАСС сделал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, в настоящее время можно без проблем добраться до Бразилии через Турцию или Ближний Восток. Ранее посол Бразилии в Москве напомнил, что с 1993 по 2000 год рейсы между Москвой и Рио-де-Жанейро выполнял Аэрофлот. По его словам, при наличии спроса восстановить авиасообщение между странами можно было бы и сейчас. 16 мая в столичных парках проходит новый музыкальный проект «Парковый хор». Программа продлится до 12 сентября. Организаторы отмечают, что для участия не требуется музыкальное образование или вокальные навыки. Главной целью проекта они называют желание создать атмосферу живого общения и совместного творчества. В основе паркового хора – коллективное исполнение известных песен под руководством профессиональных хормейстеров и музыкантов. Участникам помогают освоиться, подхватить мелодию и получить удовольствие от совместного пения. Ближайшее мероприятие пройдет 12 июня в парке «Северная Тушина». Гостей ждет программа, посвященная народным песням. Участие в проекте бесплатное.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
16: Чаби Чекер. Let's twist again.
17: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
16: Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на цене.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Azon.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове по данным Яндекс.Погоды сегодня будет малооблачно и до 27 тепла, вечером плюс 25, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра в городе переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декор из зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Сегодня деловая встреча. Завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
12: Маршрут в Агат построен.
11: Телефон 305-05-00.
13: Код города 863.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист программирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
16: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
17: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
2: Маршрут в Агат построен.
1: Телефон 305-05-00. Код города 863.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
5: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: после тебя. Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о необычных лотах. Аукционный дом Литфонд 18 июня выставит на торги кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом. Императорский бювар с автографом Николая II обещает стать настоящей сенсацией. Историка документального раздела коллекции аукциона рассказали в Литфонде. Стартовая цена 700 тысяч рублей. Бювар объединил уникальные свидетельства из жизни императорской семьи Романовых периода 1890-1920-х годов, говорится в сообщении. Например, авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана первого ранга гвардейского экипажа. В состав флота также вошли официальный портрет императрицы Марии Федоровны 1881 года, который сделал фотограф Пазетти, а также открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Альденбургским. На аукционе также представят другие редкие издания и архивные материалы. Среди них сборник Николая Клюева с развернутым автографом, первое издание «Камня» Осипа Мандельштама, новогодние открытки художника-авангардиста Льва Юдина, малотиражный альбом литографии участников в будущей группы «Маковец» и собрание сочинений Николая Островского из библиотеки Александра Бенуа. Более 1000 рисунков модельера Карла Лагерфельда выставят на аукцион Сотбис. Торги пройдут в июле. Часть эскизов дизайнера продадут по отдельности, другие же соберут в коллекции и выставят на продажу пакетами. В каждый лот войдут от 4 до 12 работ. Это личные рисунки Карла, они не были переданы брендам, с которыми он работал. Магия здесь в том, что мы знаем, что он сам хранил их как создатель вплоть до своей смерти, отметил представитель Сотбис Франс Пьер Моц. Помимо рисунков на аукционе представят рабочие документы Лагерфельда, его гаджеты, несколько пар перчаток, перчаток и даже садовые скамейки, созданные в 1920-х. Увидеть лоты можно будет в парижском офисе Сотбис на выставке. Стартовая цена на все предметы составит 1 евро, однако ожидается, что итоговая цена наследства Лагерфельда будет высока. Особенно перспективными считают раскрашенные вручную иллюстрации, политические шаржи и портреты Жака де Бошера, близкого друга Карла.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
10: В ленте.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: As on.

0: регистрации с 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Вы слушаете радио Монт.

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове по данным Яндекс.Погоды сегодня будет малооблачно и до 27 тепла, вечером плюс 25, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра в городе переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кар».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага, новые автомобили в наличии, выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Бью» — это красота твоего тела. «Бью» — это философия осознанного движения. «Бью» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне, 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бью».
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
9: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.
8: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Париже на аукцион выставили первую сумку из кожи тираннозавра. Однако она не нашла покупателей, сообщает Le Parisien. Аукционный дом Джекелла дал этой уникальной вещи стартовую цену в 100 тысяч евро. Во время торгов ставка не поднялась выше 150 тысяч, хотя лот оценивали в 300-500 тысяч. Сумку представили весной в Амстердаме. Ее изготовили из остатков коллагена, найденных в бедренной кости тираннозавра Рекса в Монтане 25 лет назад. С помощью биотехнологии ученые дали клеточной культуре инструкции, чтобы она выросла в лабораторную кожу Рекса. В заявлении отеля Друот, где проходили торги, сумку назвали беспрецедентным объектом в истории люкса и научным достижением, которое позволяет создавать кожу без какого-либо обращения к животноводству. Не все эксперты согласны с тем, что материал можно считать кожей динозавра. Палеонтолог Мэри Швейцер из Университета Северной Каролины пояснила, что коллаген – молекула, встречающаяся у большинства животных, поэтому его использование не гарантирует, что полученный материал соответствует коже Т-рекса. Швейцер отметила, что кожу делают из дубленой шкуры, образцов шкуры животного, вымершего миллионы лет назад, у ученых нет. Рыжий кот стал неожиданной звездой постановки «Ромео и Джульетта», которую в турецком Измире показывала российская балетная труппа. Видео трагикомичной концовки спектакля опубликовали в соцсетях артисты и зрители. Кот вышел на сцену в самый драматичный момент, когда Ромео уже выпил яд и лежал мертвым в склепе. Это кульминация спектакля, к которой подводили 2 часа. И в этот момент выходит на сцену кот и начинает играть с волосами мертвого Ромео. Потом вообще начинает кусаться и портит всю сцену, рассказала в Инстаграме балерина Татьяна Боргер. Вместо того, чтобы расплакаться, весь зал начал смеяться, добавила она. В комментариях отмечает, что такое возможно только в Турции, и спрашивают, где достать билеты на версию спектакля с котом. Многие удивляются, как артисты смогли доиграть сцену так, будто ничего не происходит. Напомню, что Инстаграм принадлежит Мета, признанной в России экстремистской организацией, и ее деятельность в стране запрещена.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Любовь к путешествиям и страсть устанавливать рекорды не знают возраста. Для этого удивительного и, без сомнения, запоминающегося дела нет никаких ограничений, что и доказал японский профессор Сабура Шочи. В возрасте 106 лет он отправился в кругосветное путешествие, передвигаясь исключительно на общественном транспорте. Это, по сути, был двойной рекорд, но в книгу рекордов Гиннесса он все равно попал только как самый пожилой путешественник. На троллейбусах и трамваях профессор пересек Северную Америку, Европу и Африку, а по пути еще и читал лекции о здоровом образе жизни. И все это с неизменной бодростью. Сам рекордсмен скромно признавался, что за всю жизнь ни разу не сказал фразу «я устал». На другом конце возрастной шкалы – самая юная кругосветная путешественница. Голландско-новозеландская яхтсменка Лаура Деккер отправилась в путь в 14 лет и прошла его в полном одиночестве. Ее история началась задолго до старта. Родилась Лаура в Новой Зеландии в семье голландских путешественников и, символично, именно во время их кругосветного плавания. С детства она провела немало времени в море, а мечтать о собственной кругосветке начала уже в 10 лет. Ее путешествие длилось год. За это время Лаура пересекла экватор и вернулась в тот же порт, откуда вышла. О себе она говорит просто: «Я обычная девушка, которая верила в мечту». Но ее путь — доказательство того, что мечта, подкрепленная смелостью, может привести к мировому рекорду.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово.
11: Но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России.
15: Ватсон, кто это воет на болотах?
16: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
17: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
18: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Особо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно и до 27 тепла, вечером плюс 25, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра в городе переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
7: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
10: Маршрут в Агат построен.
9: Телефон 305-05-00.
11: Код города 863.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Be you.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Deadline сообщает о новом режиссерском проекте Шона Пэна. Трехкратный лауреат Оскара поставит фильм о захвате.

Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года. Главную роль в ленте исполнит Брэдли Купер. Актер воплотит героического полицейского, который оказался в эпицентре восстания сторонников Дональда Трампа. Пен также написал сценарий безымянной картины. Дистрибьютором выступит Warner. Съемки планируют начать в середине следующего года. Пен недавно получил Оскар за роль второго плана в «Битве за битвой». Купер выпустил драмеди «Эта штука работает». Сейчас он готовится к съемкам приквела «11 друзей Оушена» с Марго Робби. В сети стали доступны рецензии на пятую часть франшизы «История игрушек» Pixar. Рейтинг мультфильма на портале Rotten Tomatoes составил 92%. Это самый низкий результат в серии. Тем не менее, франшиза укрепила статус самой высоко оцененной за всю историю сайта. На Metacritic общий балл составил 74 из 100. Авторы рецензии называют сиквел шедевром, лучшим сиквелом Pixar с 99 года, трогательным с классическим пиксаровским шармом и так далее. Режиссером ленты выступил Эндрю Стэнтон. В озвучке персонажей приняли участие Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Грета Ли, Киану Ривз, Конан О'Брайен и другие. Сюжет расскажет о Вуди, Базе и других героях, противостоящих коварному планшету Лилипет, завоевавшему внимание их хозяйки, девочки Бонни. По данным аналитиков, «История игрушек 5» претендует на самый крупный кассовый старт франшизы. Только в Северной Америке картина может заработать более 150 миллионов долларов за первые выходные.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Заявка персональный кадровый консультант. Очень бесплатный специальный специалист. Консультант кадровый центр работы России. Находится на центре нелегальной профессионалы специальной вашей реальной задачи. Национальные проекты России. Но профессиональные

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру/6+.
1: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно и до 27 тепла, вечером плюс 25, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра в городе переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во Фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0 плюс.
7: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
8: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. «Мобильная медицина». Максима Горького. 130-303-26-87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
5: Телефон рекламной службы 333-21.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Режиссер Ари Астер заявил, что он написал сценарий для приквела своего дебютного фильма хоррора «Реинкарнация». «Я сочинил приквел к этому фильму. Мне всегда кажется, что сейчас неподходящее время. Это приквел, не продолжение, так что я пока не знаю, к чему это приведет», — сообщил Астер на одном из показов ленты. «Реинкарнация» дебютировала на экранах в 2018-м, рассказывала о дисфункциональном семействе Грэмов, сталкивающихся с паранормальными явлениями и проклятиями. Роли в картине исполнили Тони Коллетт, Габриэл Бирн, Алекс Вулф и Молли Шапира. В мире «Реинкарнация» собрала рекордные на момент релиза 90 миллионов долларов при бюджете в 10 миллионов. Астер также снимал «Солнцестояние», «Все страхи Бо» и «Эддингтон». Сейчас постановщик готовит новый фильм «Козел отпущения».

со Скарлетт Йоханссон. В зарубежных онлайн-кинотеатрах состоялся релиз боевика Mortal Kombat 2. Проект вышел в мае и собрал в мире 128 миллионов долларов при бюджете 80 миллионов. В продолжение фильма чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем должны предотвратить правление тирана Шао Кана. В сиквеле снимались Карл Урбан, Джессика Макнеми, Хироюки Санада, Аделин Рудольф, Тати Габриэль и другие. Режиссером выступил автор первой части Саймон Маквойд. Критики неоднозначно оценили фильм. 64% на Rotten Tomatoes, 46 баллов на Metacritic.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Жизнь на Миссисипи. Американский писатель Марк Твен прежде всего известен как автор Тома Сойера и Гекльберри Финна. Однако есть в его наследии и одна особенная книга, вобравшая в себя реальный жизненный опыт самого писателя — «Жизнь на Миссисипи». Сэмюэль Клеменс, так на самом деле звали Марка Твена, рос рядом с Великой рекой. Она привела его в юности к профессии лоцмана, и Клеменс позже признавался, что, вероятно, занимался бы этим всю жизнь, если бы не гражданская война, которая положила конец частному пароходству. В «Жизни на Миссисипи» Твен подробно описывает обучение лоцманскому делу. Как нужно было наизусть знать реку на тысячи миль вперед, помнить мели, коряги, опасные повороты, особенности течения и замечать малейшие изменения русла. Для постороннего Миссисипи могла казаться просто широкой рекой, а для лоцмана она была живым, постоянно меняющимся существом, которое требовало огромной памяти, внимания и интуитивного понимания. В книге есть и реальные города, и устройство пароходов, и будни речных команд, и целая ушедшая эпоха — золотой век американского пароходства, существовавший до того, как речной транспорт вытеснили железные дороги. Твен пишет и о конкретных изменениях самой реки, о том, как она подмывает берега, меняет русло и буквально перекраивает карту. А спустя годы он возвращается к Миссисипи уже другим человеком и видит, как изменилась не только река, но и вся жизнь вокруг. Конечно, даже в мемуарном материале Марк Твен остается самим собой. Он не отказывается от юмора и легкого художественного преувеличения, но основа книги при этом абсолютно реальная. К слову, даже псевдоним писателя, по его собственной версии, связан с речной навигацией. Выкрик «Марк Твен» означал, что глубина составляет 2 сажени. Это минимум, безопасный для прохождения судна. Так что с Миссисипи у Твена связана не только одна из самых живых его книг, но и имя, под которым его узнал весь мир.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Андулин. Кровля на все руки.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
17: Элвис Пресли. Композиция «It's Now or Never» была записана Элвисом Пресли в 60-м году. На создание песни «It's Now or Never» Элвиса Пресли вдохновила работа Тони Мартина «There's No Tomorrow». А в качестве мотива за основу была взята итальянская, известная всем мелодия «O Sole Mio». Элвис Пресли. «It's Now or Never».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно и до 27 тепла, вечером плюс 25, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра в городе переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Стет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
13: Я без него никуда не поеду.
14: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Стриминговая платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского материала «Маша и Медведь», которое производит студия Animacorp. Теперь сервис сможет добавить в библиотеку 8-9 сезоны мультсериала. Помимо этого, Netflix и дальше сможет транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы «Маши и Медведя». Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран. Посмотреть новые сезоны смогут пользователи Северной и Южной Америки, некоторых европейских государств, стран Азии и Ближнего Востока. Онлайн-кинотеатр проанализировал, представители каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов, и сопоставил это с зрительскими предпочтениями. По количеству проектов, безусловно, лидерами стали истории о полицейских, на втором месте проекты о медицинских работниках, спецагентах, далее следуют ленты представителях бизнеса и спортсменов. Реже всего в российском кино встречаются кулинарная тематика. При этом наибольшее количество просмотров набирают проекты о полицейских, следом идут истории о спецагентах, третье место занимают фильмы и сериалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Гамак. Летом хочется сбежать из душных комнат куда-нибудь поближе к природе. Гамак – один из атрибутов такого отдыха, вызывающий ассоциации с приятным ничего не деланием, сном или чтением на свежем воздухе. Гамак успел покорить сердца многих, но он совершенно не располагает задумываться, кто придумал такой удобный предмет отдыха. А между тем, гамак – вещь с историей. Изобрели его еще задолго до открытия Нового Света индейцы майя. Местные племена назвали прародителя современного атрибута загородного отдыха даром или колыбелью богов. Делали его из коры дерева хамак, растительных волокон, сплетенных в прочные веревки, рыболовной сети или обычного полотна ткани. Сразу после открытия Америки Христофором Колумбом туда устремились испанские конкистадоры. Завоеватели переняли у индейцев их привычки, а потом в Европе тоже полюбили курить табак, есть шоколад и отдыхать в гамаках. Также идею с гамаками для сна подхватили мореплаватели, которым раньше приходилось спать прямо на палубе. После знакомства с висячей кроватью они смогли повысить свой комфорт во время длительных плаваний. В современном мире гамак в большинстве случаев – временная кровать, которую используют для кратковременного сна и релакса на природе. Но при желании каждый может шагнуть дальше и начать спать в гамаках постоянно. Или еще дальше. Люди, ни дня не желающие прожить без экстрима, уже доказали, что в гамаках можно спать не только где-нибудь под деревом в саду, но и на невероятной высоте. Этому опасному делу даже посвящен целый фестиваль. Возле горы Монте-Пиано в итальянских Альпах собирается несколько десятков смельчаков. Над ущельем натягивается канат, цепляются гамаки, и люди часами беззаботно спят в них, общаются и любуются великолепной панорамой. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
5: Композиция «Sous le ciel de Paris» была написана для одноименного фильма Жюльена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жюльетта Греко, Жаклин Франсуа.
4: Ив Монтан, «Sous le ciel de Paris».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове по данным Яндекс.Погоды сегодня будет малооблачно и до 27 тепла, вечером плюс 25, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра в городе переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш»?
4: Ага, новые автомобили в наличии, выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная кухня. Корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
10: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу.
11: Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены. Десятки топовых артистов. И бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
6: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
1: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

В этом выпуске о кино. Deadline сообщает о стартовавших пробах на роль Колина Криви во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». Новые эпизоды начнут снимать осенью. Второй сезон будет основан на книге «Гарри Поттер. Тайная комната». Персонаж Криви был фотографом в школе Хогвартс. В фильмах «Уорнер» его играл Хью Митчелл. Главным ролям в шоу вернутся Доминик Маклафлин, Арабелла Стентон и Аластер Стаут. Первый сезон «Гарри Поттер и философский камень» стартует на HBO 25 декабря. Режиссер Стивен Спилберг прокомментировал успешные финансовые показатели инди-хорроров «Обсессия» Кари Баркера и «Закулисье реальности» Кейна Парсона. «Думаю, это здорово, что у них, по сути, было очень мало денег, особенно у «Обсессии», которая обошлась в $1 миллион, а у «Закулисья реальности», может быть, бюджет был 10 или 9 миллионов. Они отлично себя показали, и я приветствую их. Я пока не видел «Закулисье», но собираюсь, однако мне удалось посмотреть «Обсессию», и я остался в восторге, поделился Спилберг в новом интервью. «Обсессия» студии Focus Features освоила в мировом прокате $166 миллионов. «Закулисье» уже стало рекордсменом A24 в США, первый фильм, собравший более $100 миллионов. Новый фильм Спилберга «Sci-Fi. День разоблачения» стартует в прокате 12 июня.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа Онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно и до 27 тепла, вечером плюс 25, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра в городе переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Житель китайской провинции Шэньси по фамилии Шэнь в течение нескольких лет пытался получить квартиру, купленную в новостройке на 34-м этаже. Оказалось, что указанного в договоре этажа в доме вообще не существует. В 2013-м мужчина приобрел квартиру площадью 90 квадратных метров на 34-м этаже строящегося дома недалеко от города Сиань. Покупатель сделал первоначальный взнос, а застройщик пообещал сдать объект в 2015 году. Строительство затянулось, и только в 2017 компания сообщила, что дом готов. Когда Шэнь попросил передать ему ключи, выяснилось, что в здании всего 32 этажа. Сначала застройщик предложил покупателю на последнем этаже, однако спустя несколько месяцев заявил, что и этот вариант больше недоступен. В итоге мужчина потребовал вернуть деньги. Компания выплатила ему часть средств, но затем прекратила выходить на связь. Суд встал на сторону покупателя и постановил вернуть мужчине оставшуюся сумму. Королевская почта доставила журнал мужчине из Великобритании, который он заказывал 19 лет назад. В 2007-м мужчина решил приобрести журнал о воспитании детей для своей молодой семьи. 52-летний Пол Эдвардс купил выпуск «Mother and Baby», когда его дочери было полтора, а также ожидалось пополнение. Однако посылка пришла только спустя 19 лет. Сейчас дети уже выросли, стали совершеннолетними и учатся в университете. К журналу прилагалась бумага с извинениями за причиненные неудобства. Королевская почта сообщила, что они ежедневно проверяют свои отделения доставки и с большей вероятностью журнал вернули в почтовую систему, а не потеряли.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно и до 27 тепла, вечером плюс 25, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра в городе переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о необычных лотах. Аукционный дом Литфонд 18 июня выставит на торги кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом. Императорский бювар с автографом Николая II обещает стать настоящей сенсацией. Историка документального раздела «Коллекция аукциона» рассказали в Литфонде. Стартовая цена – 700 тысяч рублей. Бювар объединил уникальные свидетельства из жизни императорской семьи Романовых периода 1890-1920-х годов, говорится в сообщении. Например, авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана первого ранга гвардейского экипажа. В состав лота также вошли официальный портрет императрицы Марии Федоровны 1881 года, который сделал фотограф Пазетти, а также открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Альденбургским. На аукционе также представят другие редкие издания и архивные материалы. Среди них сборник Николая Клюева с развернутым автографом, первое издание «Камня» Осипа Мандельштама, новогодние открытки художника-авангардиста Льва Юдина, малотиражный альбом литографии участников будущей группы «Маковец» и собрание сочинений Николая Островского из библиотеки Александра Бенуа. Более 1000 рисунков модельера Карла Лагерфельда выставят на аукцион Сотбис. Торги пройдут в июле. Часть эскизов дизайнера продадут по отдельности, другие же соберут в коллекции и выставят на продажу пакетами. В каждый лот войдут от 4 до 12 работ. Это личные рисунки Карла, они не были переданы брендом, с которыми он работал. Магия здесь в том, что мы знаем, что он сам хранил их как создатель вплоть до своей смерти, отметил представитель Сотбис Франс Пьер Моц. Помимо рисунков на аукционе представят рабочие документы Лагерфельда, его гаджеты, несколько пар перчаток, чаток и даже садовые скамейки, созданные в 1920-х. Увидеть лоты можно будет в парижском офисе Сотбис на выставке. Стартовая цена на все предметы составит 1 евро, однако ожидается, что итоговая цена наследства Лагерфельда будет высока. Особенно перспективными считают раскрашенные вручную иллюстрации, политические шаржи и портреты Жака де Бошера, близкого друга Карла.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Реклама.
2: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
1: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles. На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles.
2: Композиция «О, Дарлинг» была написана Полом Маккартни в 1969 году. По замыслу Пола, его голос должен был звучать в песне так, как будто он исполняет ее на концерте. Маккартни долго не мог добиться желаемого результата и переписывал вокал огромное количество раз, пока все не получилось так, как он хотел.
1: The Beatles. «О, Дарлинг».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Музыка к песне «Strangers in the Night» была написана хорватским композитором и певцом Иво Робичем для музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге. Позже свой доработанный вариант создал Берт Камферт. Именно его версия «Strangers in the Night» в 1966 году была записана великим Фрэнком Синатрой.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.